0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, сегодня еще одна беседа об Аврааме, отце верующих. Говоря о нем в прошлый раз, мы пришли к его удивительному послушанию. Бог повелевает Аврааму покинуть родину и уйти в неведомую для него страну со всем своим имуществом и семьей. В те времена люди ездили на ослах и верблюдах, и Аврааму нужно было ехать по пустыне несколько месяцев, останавливаясь у оазисов и ожидая указаний от Бога относительно направления и конечной цели. У людей редко бывает такое послушание, как у Авраама, но мы иногда наблюдаем его у животных. Один человек, например, рассказывает о своей собаке такие вещи. «У меня была великолепная ньюфаундлендская собака, и едва ли нужно прибавлять, что мы с ней были большими друзьями. Нужно было видеть ее, когда я собирался на прогулку, и как она еще не знала, наверное, возьму ли я ее с собою. Она садилась против меня и внимательно смотрела на меня, смотрела глазами полными мольбы и ожидания. Я прекрасно понимал этот взгляд. Он говорил, ведь ты позволишь мне пойти с тобою. И когда я кивком головы говорил, да, мол, товарищ мой, ты пойдешь со мною, как радостно начинала она скакать, в какой приходила восторг. Она преисполнялась такой благодарностью, что готова была нести мой зонтик или сверток. И если бы я только позволил, она начала бы обнимать меня, чтобы показать свою признательность и свое великое счастье. Я почти всегда брал ее с собой, так что она стала, наконец, смотреть на наши прогулки, как на свое неоспоримое право. Но и для собак, как и для людей, путь жизни не всегда бывает приятен. Черные тучи надвигаются иногда на горизонте, и нельзя понять, почему не все идет так, как мы этого желаем. Собаке Рапо тоже пришлось это испытать. В нашей местности появилась болезнь — бешенство собак. Уже несколько человек было укушено, и полиция вынуждена была издать строгие постановления. Было приказано держать собак на цепи днем и ночью и не выпускать их иначе, как с намордником или на привязи. На другой день, когда я собирался на свою обычную прогулку, Рапо, как всегда, уселся против меня, вопросительно и тревожно заглядывая мне в глаза. «Нет, Рапо, ты не можешь идти со мной сегодня. Пойди ляг». Он пристально посмотрел на меня, как будто бы желая прочитать мою мысль. «Ты шутишь, вероятно», — подумал он, потому что начал снова прыгать, как всегда. «Нет, нет, мой бедный друг, ты не можешь идти со мной», — снова повторил я ему. На этот раз он по лицу моему увидел, что я не шучу. Он остался неподвижно на месте, опустив хвост и повесив уши. До того он был этим поражен. Я пошел к калитке сада, старательно заперев ее за собою, и, пройдя несколько шагов, обернулся. Рапо глядел на меня через решетку. Он глядел на меня с грустью, но грусть его почему-то не была продолжительна. Когда я возвратился домой, он казался довольным и спокойным. Очевидно, он пришел к заключению, что у меня были какие-то важные причины для оставления его дома. Но это повторилось завтра и послезавтра еще долгое-долгое время. Наконец, он не стал больше подходить ко мне, когда я собирался на прогулку. Он смотрел на меня мрачными, грустными глазами, и, увы, всякая радость исчезла из его жизни. Вероятно, он начал считать меня вероломным и безжалостным другом. Между тем, я заботился о нем, как только мог. Я давал ему все его любимые кушанья, но это не радовало его. Он не мог понять, почему я отказываю ему именно в таком удовольствии, которое он больше всего любит. И ко всему остальному он был совершенно равнодушен. Должно быть, когда я уходил, у него являлись порывы возмущения, и он обижался на меня за то, что я заставлял его уныло сидеть привязанным у своей конуры. Наверное, в его бедную собачью голову вкрадывалось неотвязное «почему?». «Почему, — думал он, — я не могу ходить с ним, как прежде, на прогулку? Почему не могу я носиться по полям, плавать в реке, охотиться за птицами? Как это жестоко!» Очень вероятно, что мой бедный Рапо как-то по-собачьи думал обо всем этом. Но ведь ничего он не знал о бешеных собаках, об ужасных укушениях, об опасностях, которым он подвергался, если бы я позволил ему бегать, как прежде. Ведь он ничего не знал о распоряжениях полиции, изданных для охранения его и нашей всей безопасности. Но если бы Рапо все это знал, если бы он мог видеть немного далее, как охотно подчинился бы он моим приказаниям и полицейским распоряжениям, все тогда для него стало бы ясным, и он сам пришел бы ко мне и попросил намордник и цепь. Так и мы, дорогие дети, если бы мы только знали, почему Бог требует от нас того или другого поступка, требует тяжких жертв, Зачем заставляет нас переносить разные огорчения? Зачем посылает тяжелые испытания? Да, если бы мы все это знали, как охотно, с какой даже радостью мы повиновались бы Ему и убедились бы тогда, что Бог не требует от нас ничего, что не служит к нашему истинному благу. Милые дети, послушание — это наше общее призвание, как оно было призванием Авраама. Послушание — это в особенности призвание детей. Оно их самая высокая добродетель. Слабые и неопытные, как могут они обходиться в жизни без руководства? Я заметила, что если дети не приучены с раннего детства слушаться, они начинают делать то, что запрещено им было родителями, как только остаются одни без надзора и контроля над собою. Они берут то, что им было запрещено брать, делают всевозможные глупости. Сколько раз приходилось мне видеть маленьких шалунов, как они бродят по грязным канавам вдоль улиц, по лужам, курят папиросы, высовывают голову из быстро едущего поезда или трамвая, рискуя раздробить ее о столб моста или при входе в туннель. Для вашей же пользы вам нужно подчиняться советам и руководству людей более опытных, подчиняться без ропота, даже охотно, потому что это принесет вам только большую пользу.

Своим примером Авраам научает нас великой добродетели послушания. Но он поучает нас и многим другим добродетелям, не менее прекрасным. Бог пожелал говорить с Авраамом и говорить с ним особенным образом. Бог избрал Авраама, потому что знал характер этого человека, знал заранее, что он послушен и добр, и с ним можно говорить вполне откровенно. Он не только доверчив, но сам заслуживает доверия. Бог сказал ему: «Я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя, возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение, и благословятся от тебя племена земные». Бытия 12:1 до 3 стиха. Бог пожелал открыться Аврааму, поделиться своими сокровенными планами. Когда вы хотите поделиться с вашим товарищем каким-нибудь секретом, что вы делаете? Вы берете его под руку, уводите в сторонку, в отдаленное и уединенное место, и там говорите с ним наедине, чтобы никто другой не слушал то, что вы говорите. Так поступил с Авраамом Бог. Он отделил Авраама от его соотечественников, которые поклонялись идолам, а не живому Богу, велел Аврааму уйти далеко от них, чтобы они не отвлекали его. Он велел ему пойти в землю ханаанскую, народ которой тоже был языческим, но где на пастбищах вдали от всех Авраам мог поселиться и свободно поклоняться живому Богу и иметь с ним постоянное живое общение. Призвание Авраама в том и состояло, чтобы отделиться от других людей. По сей день верующий в живого Бога и его сына Иисуса Христа в известном смысле отделяются от остального мира. Они живут в мире, но не от мира. Они особенный, отделенный народ. Каким был народ еврейский, потомок Авраама по плоти? Таково было призвание этого народа, чтобы Бог мог давать ему свои откровения. Благодаря этому отделению и сохранению его мы имеем сегодня Священное Писание, продиктованное пророком и апостолом Духом Святым для нас. Бог привел Авраама в Ханаан и обещал дать ему эту землю и потомкам его, чтобы они могли жить в ней отдельно от других народов. Страна эта была прекрасно расположена для отделенности, потому что была окружена естественными преградами. К северу — высокими Ливанскими горами, к западу — морем, не имеющим больших гаваней, с юга и востока — пустыней. Здесь, удаленный от всех других народов Израиль, мог сохранять неприкосновенным сокровище дарованного ему откровения. Таким обособлением народа Божьего объясняется вся его история и все его богопочитание. Стремление удалиться от мира всегда было стремлением всех истинно преданных Богу людей. Такое стремление должно быть и у вас, дорогие дети, если вы действительно верующие дети. Вы призваны избегать плохих товарищей, которые могут плохо повлиять на вас. Все пороки прилипчивы, как заразные болезни. Если вы будете в сообществе с ребятами грубыми, употребляющими дурные слова, вы вскоре тоже огрубеете и начнете говорить их языком. Если у вас будут товарищи дерзкие к своим родителям, или же товарищи ленивые, распущенные, насмешливые, непочтительные, вы скоро приобретете их привычки. Это потому, что в вашем возрасте очень развит дух подражания, а также потому, что во всяком возрасте зло, увы, очень сильно действует в человеке. Вот почему Священное Писание так часто предупреждает против сообщества с дурными людьми. «Кто прикасается к смоле, тот очернится, и кто входит в общение с гордым, тот станет подобным ему. Бегите от дурных сообществ, потому что они развращают добрые нравы». Это слово Божие. Бегите! Слово это очень знаменательно, очень образно. Оно представляет нам целую картину человека, который бежит, спасаясь от преследующего его злоумышленника. Самый наш опасный враг — дьявол, который называется иногда в Писании «рыкающим львом», «кровожадным зверем». Не сходитесь же, дети, никогда с дурными товарищами, не сближайтесь с ними, будь это в школе, или во время каникул, или в мастерской, или в обществе. Не отвечайте на их дружеские предложения, не принимайте их приглашений, не слушайте их призваний. Слушайте Господа и Его повелений, и слушайте ваших родителей.

Рассказ «Тяжелые ножницы». Первое послание Петра, 3 глава, 16 стих. «Имейте добрую совесть». «Ой, мамочка, какие красивые ножнички! Подари мне их, пожалуйста!» С восторгом воскликнула первоклассница Таня, заметив среди выложенных на столе маминых покупок, упакованные в прозрачный пакетик, маленькие изящные ножницы для ногтей. «Нет, дочка, я купила их для себя», — возразила Ирина Ивановна. «А тебе они пока не нужны». «Мамуля, очень тебя прошу», — взмолилась Таня. «Ну что тебе стоит?» «Доченька, не уговаривай меня», — твердо возразила мама. «Эти ножнички очень острые, и ты можешь ими порезаться». «Обещаю тебе быть очень осторожной», — горячо воскликнула Таня. «И просто носить их в сумочке, доченька. Своего решения я не поменяю», — подытожила разговор Ирина Ивановна. «А сейчас иди на кухню, будем обедать». Таня обиженно поджала губки и, прежде чем выйти из комнаты, еще раз с сожалением взглянула на чудесные ножнички. Сейчас, под освещающим их солнечным лучом, они весело блестели и были еще красивее. Печально опустив голову, девочка неохотно пошла на кухню. В этом году Таня начала учиться сразу в двух школах – в общеобразовательной и в церковной воскресной. Родители у нее были верующие, поэтому она с детства посещала христианские собрания, где у нее было уже много друзей. Занятия в воскресной школе проводила 17-летняя Лидия, наша Лидуся, как нежно называли ее между собой ученики. Дети ценили мягкий нрав Лидии, всегда приветливую улыбку и способность понятно объяснять трудные места из Библии. На последнем воскресном занятии наша Лидуся рассказывала о восхищении церкви. Она сказала, что очень скоро Иисус Христос придет опять, чтобы поднять всех готовых ко встрече с Ним в свое небесное царство. Это будет самый большой и нескончаемый праздник для тех, кто Его любит и ждет. Таня очень любила праздники и поэтому быстро спросила: «А что это значит быть готовым? Ведь я тоже хочу в небо». «Те, кто примирились с Богом, должны стараться больше не грешить», — охотно объяснила учительница. «Ведь Иисус может прийти в любой момент, и тех, кто не захотели расстаться со злом, Он не возьмет». «Значит, я готова!» — воскликнула Таня и облегченно подумала. «Недавно я попросила у Бога прощения за свои грехи и до сих пор не сделала ничего плохого. Даже маме по дому помогаю. Значит, и я попаду на этот большой праздник восхищения церкви». Она вернулась домой в прекрасном настроении, собираясь рассказать маме о своей радости. Но, войдя в комнату и увидев, что Ирина Ивановна держит в руках те самые блестящие ножнички, замерла на пороге. «Доченька, почему ты не проходишь?» — спросила мама. «Расскажи, что у вас было на занятии?» Но Таня как будто язык проглотила. Все ее внимание было сосредоточено на красивых ножничках. Что-то невнятно пробормотав в ответ, она присела в кресло, открыв лежащую на столике книгу. Ирина Ивановна не обратила внимания на ее странное поведение, потому что была очень занята подготовкой к участию в вечернем собрании. Как только мама вышла из комнаты, Таня быстро подошла к тумбочке, на которой лежали ножнички, нетерпеливо схватила их и, завернув в носовой платок, спрятала в карман. «Все, теперь они мои!» — радостно подумала она. Но сердце тревожно забилось, и вместо его обычного «тик-так, тик-так» Тане послышалось: «Верни! Верни!» «Ну уж нетушки!
— сердито ответила она своему сердцу. «С этими ножничками я уже не расстанусь». И действительно, она весь день носила их с собой, а ночью положила драгоценный сверток под подушку. На следующий день, когда Таня вернулась со школы домой, мама встретила ее вопросом. «Доченька, ты случайно нигде не видела мои ножницы для ногтей? Они куда-то пропали?» «Нет», — торопливо ответила Таня, покраснев как помидор. А сердце ее встревоженно застучало. И опять вместо «тик-так» теперь оно говорило: «Вранье, вранье». Ирина Ивановна внимательно посмотрела на дочку и сказала: «Как жаль, они мне сейчас так нужны. Возможно, я случайно положила их в другое место и теперь просто не могу вспомнить». Тане стало очень стыдно, но признаться в проступке не было сил. Вечером перед сном она достала ножнички, но теперь они уже не радовали ее. Таня начала мучительно придумывать, как бы все исправить. «Может быть, просто положить их на место?» — беспокойно размышляла она, уже лежа в постели. «Но тогда мама обо всем догадается, ведь она уже не раз искала их там. Или скажу, что нашла ножнички в другом месте, например, под диваном. Ой, нет, и это плохо. Во-первых, непонятно, как они могли туда попасть. А во-вторых, тогда мне опять придется обманывать. А может быть, просто выкинуть их?» От безысходности положения Таня даже начала тихонько плакать. И тут вспомнила. Наша Лидуся объясняла ученикам о том, как опасно непослушание Богу. Один грех тянет за собой другой. Они липнут друг к другу, подобно большому снежному кому. «Ах, ведь теперь Иисус наверняка не поднимет меня в небо», — испуганно подумала Таня, вспомнив о предстоящем празднике восхищения церкви. «Ведь я сделала очень плохой поступок, да еще и скрываю его». Ей захотелось сейчас же позвать родителей и все им рассказать, но потом она решила не торопиться. Возможно, утром ей удастся придумать что-нибудь получше. «Не может быть, чтобы Иисус не взял меня на этот праздник», — постаралась убедить себя Таня, уже погружаясь в сон. «Ведь я, в общем-то, очень неплохая девочка». В эту ночь ей приснилось, будто она выходит из молитвенного дома после воскресного занятия. Рядом мама, папа, наша Лидуся, другие дети и взрослые. Вдруг раздался громкий звук трубы. Все небо просияло неземным светом, и прямо на Таниных глазах ее родители и друзья стали подниматься вверх. «О, начался праздник восхищения церкви!» — с восторгом поняла Таня и с нетерпением стала ожидать своей очереди. Но потом увидела, что все ее знакомые уже в небе, да так далеко, что их уже трудно было разглядеть, а она сама все еще стоит на земле. «Иисус, неужели ты забыл обо мне?» — в слезах вскричала Таня. Она подняла руки вверх и даже изо всех сил приподнялась, встав на цыпочки, чтобы поскорее войти в это влекущее, сияющее голубизной и золотом небо. Но вдруг почувствовала огромную тяжесть, придавливающую ее к земле. Опустив руку в карман, Таня с трудом достала сверток, который почему-то стал очень большим, и, размотав платок, увидела огромные ножницы. Теперь она поняла, что именно этот груз помешал ей подняться в небо. Таня попыталась выбросить тяжелые ножницы, но они как будто прилипли к ее рукам. Взглянув вверх, она увидела, что фигурки ее друзей уже скрылись в большом белоснежном облаке. «Иисус, прости меня!» — в отчаянии закричала она. «Я тоже хочу в небо!» «Доченька, милая, что случилось?» — вдруг услышала Таня родной мамин голос. «Почему ты так кричишь?» Таня открыла глаза
и, увидев склоненные над ней лица родителей, поняла, что это был лишь сон. Мама положила ладонь на ее лобик, проверяя, не повысилась ли температура, а отец успокаивающе взял дочку за руку. «Мамочка, папочка, как хорошо, что вы здесь!» — радостно воскликнула Таня. «Значит, праздник восхищения церкви еще не начался?» «Думаю, что нет», — улыбаясь, ответил отец. «Ты, наверное, видела какой-нибудь сон?» «Да, и я хочу побыстрее рассказать вам что-то очень важное», — сказала Таня, быстро поднимаясь из постели. Родители переглянулись, а она, ничегошеньки не скрывая, рассказала о том, как украла понравившиеся ей ножнички, завернув их в платок, и как потом обманула маму, заявив о том, что не видела их, как собиралась скрывать свой поступок и дальше. «Но сегодня мне приснилось, что начался праздник восхищения церкви», — взволнованно продолжала Таня. «А я не могу вместе с вами подняться в небо. Ножницы вдруг стали очень большими и тяжелыми. Они прилипли ко мне, и я не могла их выбросить. Я стала просить прощения у Иисуса, но потом проснулась, а теперь прошу и вас простить меня». «Да, конечно, доченька, мы прощаем и рады, что ты все поняла», — ответила мама. «Грех иногда кажется легким и незначительным, но если от него не избавишься, то можешь не попасть в небо», — объяснил отец. «А от тяжести вины избавляет только Иисус. Поэтому теперь я всегда хочу быть послушна ему и вам», — сказала Таня и положила маленькие ножнички на положенное им место. Не прячь свой грех, проступок не скрывай. Когда тревожно совесть обвиняет, скажи все честно, время не теряй. Ведь Иисус и так о нас все знает. Не бойся перед ним вину признать. Тебя Спаситель очень-очень любит. Ты можешь обо всем ему сказать. Господь всегда поймет и не осудит. Подняться в небо сможет только тот, кто Богу и родителям послушен, кто сердце наполняет чистотой и со грехом уже совсем не дружит.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям, и сегодня нам предстоит завершить разговор о шестой главе этого произведения. В наших прошлых лекциях мы говорили о том, что есть верующие, которые на основании текста этой главы делают вывод о возможности потери спасения. Однако я считаю, что в этой главе идет речь о тех плодах, которые спасение приносит в жизнь каждого истинного христианина. Давайте прочтем стихи с 4 по 9. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезны тем, для которого и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая терния и волчца негодна и близка к проклятию, которого конец — сожжение. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». На мой взгляд, автор послания говорит здесь о плодах спасения. И если вы хотите убедиться в этом, обратите еще раз внимание на 9 стих этого отрывка. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». Мне кажется, что в этом отрывке автор вообще не обсуждает вопрос о спасении. Я полагаю, что здесь он просто описывает спасенных людей. Все содержание этого текста показывает нам, что автор говорит о тех наградах, которые являются результатом спасения. А в 6 стихе автор говорит о невозможности отпадших опять обновлять покаянием. Заметьте, что он говорит не об обновлении спасением, но об обновлении покаянием. Иными словами, автор говорит о плодах в жизни этих людей и о наградах, которые даются им как результат. Главная идея этого отрывка состоит в том, что автор предостерегает верующих от возможности потерять эти награды. «Существует опасность, — говорит автор, — что вся их работа и все их усилия будут разом сожжены, так что не останется ничего, за что они смогут получить награду. Наше спасение можно сравнить с фундаментом будущего здания, здания нашей христианской жизни. Мы можем ограничиться строительством фундамента, но мы также можем строить на этом фундаменте. А для строительства можно использовать 6 видов строительных материалов: дерево, сено, солому, золото, серебро и драгоценные камни. Поэтому я призываю вас задуматься сейчас о том, какие строительные материалы вы используете сегодня. Не строите ли вы из дерева, сена или соломы? В наши дни много церковной работы представляет собой не что иное, как именно такое строительство. Мы очень успешно создаем всевозможные служения и организуем разнообразные мероприятия, но действительно ли наши жизни по-настоящему стоят чего-то в глазах Бога? Будут ли на небесах люди, которые смогут указать на нас и сказать, что они находятся там? Именно благодаря нашей жизни, благодаря нашему свидетельству, а также благодаря тому, что мы принесли им Слово Бога. Давайте беречься, дорогие мои, чтобы нашими строительными материалами не стали дерево, сено или солома. Есть разница между стогом соломы и драгоценным камнем. Камень очень мал, и вы можете просто потерять его в стогу. Но я боюсь, что многие служители занимаются строительством именно таких больших стогов, чтобы произвести впечатление на кого-то. Один пастор как-то признался мне, что он фактически губит свою жизнь.
Каждый год от него требуется представить отчет об увеличении числа членов церкви, о росте числа новообращенных, а также об увеличении пожертвований на нужды миссии. И мне стало так жаль, что этот пастор не может просто углубиться в Священное Писание, чтобы провести больше времени перед лицом Бога. В этом случае он смог бы эффективнее нести своим прихожанам слово, и многие люди смогли бы обратиться ко Христу, а также возрастать в своем общении с Ним. Дело каждого человека будет испытано огнем. И что произойдет в огне?

Бог хочет, чтобы мы приносили обильный плод. А что Он делает, когда есть ветвь, не приносящая плода? Прочтем 6 стих той же главы. «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Бог просто удаляет такую ветвь. Он удаляет ее от места принесения плода. И я вижу, как сегодня Бог делает именно это. Оглядываясь на прошлое, я вспоминаю многих людей, которые усердно работали, но строили именно из дерева, сена и соломы. Хотя я видел немало других служителей, которые работали с чистым золотом. Уже много лет я близко знаком с одним человеком, который когда-то давно являлся очень ярким христианским лидером. А затем он оказался замешан в какой-то нечестной сделке и в результате потерял свое свидетельство, хотя был очень одаренным и порядочным человеком. Я по-прежнему считаю его своим другом, но мне не хотелось бы оказаться на месте этого человека, когда он предстанет на суд Христа, где будет решаться вопрос о его наградах. Также мне вспоминается еще один знакомый служитель. Наряду с прочими его достоинствами, его отличала весьма привлекательная внешность, я бы даже сказал, излишне привлекательная. В конце концов, он оказался неверен своей жене, а впоследствии развелся с ней, заведя роман с другой женщиной. И все это время он пытался продолжать проповедовать и учить. Но у всех его усилий не было будущего, потому что он фактически строил большой сток из сена и соломы. И однажды кто-то просто бросил в этот сток спичку, и от всех усилий этого человека не осталось и следа. Поэтому мы должны быть крайне осторожны с нашей христианской жизнью. Нужно помнить, что мы не можем жить христианской жизнью своими собственными силами. Мы должны сознавать, что Христос является лозой. И если у нас и есть какая-то жизнь, то эта жизнь исходит от Него. А если в нашей жизни есть какой-то плод, то этот плод тоже исходит от Него. Христос сказал: «Прибудьте во Мне, и Я в вас». Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Эти слова мы находим в 4 стихе 15 главы Евангелия от Иоанна. Давайте беречься, друзья, как призывает нас автор этого послания, ибо уже не будет возможности обновлять отпадших покаянием. Они могут сколько угодно проливать слезы, но они уже потеряли свое свидетельство. Например, один проповедник недавно пришел ко мне и рассказал о своей ситуации. В свое время он уехал из родного города и попытался начать служение на новом месте, однако потерпел сокрушительное поражение. Дело в том, что у него завязался роман с какой-то женщиной, и он полностью утратил свое христианское свидетельство. С ним, как со служителем, все было кончено, ибо невозможно опять обновлять покаянием свидетельство такого человека. Такие люди фактически снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Друзья мои, всякий раз, когда вы, как Божье дитя, живете подобно кому-то из детей сатаны, вы распинаете Божьего Сына, ибо Он пришел, чтобы дать вам совершенное искупление и позволить вам посредством силы Святого Духа исполниться этим Духом и жить для Него. Автор говорит об этом в 6 и 7 стихах этой главы, используя красноречивый язык образов. «Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезны тем, для кого и возделывается, получает благословение от Бога». Плодородный сад производит благословение для человека, ибо его плоды вкусны. И наоборот, земля, производящая тернии и волчцы, негодна и близка к проклятию, конец которого

сожжение. Она негодна. Это греческое слово «адокимос». То же самое слово Павел использовал в своем первом послании к верующим Коринфа, когда написал в 27 стихе 9 главы. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». «Недостойный» — это то же самое слово «адокимос», которое означает «лишенный одобрения». По сути дела, Павел говорит, «Когда я предстану перед Ним, я не хочу лишиться Его одобрения. Я не хочу, чтобы Господь Иисус сказал мне, «Ты подвел и опозорил меня. Твоя жизнь должна была стать свидетельством обо мне, а она стала позором для меня». Друзья мои, мы должны понять, что мы услышим именно такие слова, если не будем жить для Него. Я знаю, что никто не желает услышать из Его уст что-то подобное в свой адрес, но мы должны честно посмотреть в глаза фактам. А теперь давайте обратим внимание на ключевые стихи всей этой главы. Прочтем стихи 9 и 10. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Автор послания к евреям говорит, «Я убежден, что вы будете жить для Бога и не останетесь младенцами во Христе, но будете возрастать и двигаться вперед. И хотя ваше дело и труд любви не спасут вас, именно за них Небесный Отец вознаградит вас, если вы спасены. Именно здесь находится место для наших дел». Эти дела не имеют никакого отношения к нашему спасению, однако они, несомненно, играют очень важную роль в жизни уже спасенного человека. До вашего рождения свыше дела никак не участвовали в картине спасения, потому что вы не могли принести эти дела Богу. Бог попросту не принял бы ваших дел. Писание говорит нам, что в глазах Бога людская праведность подобна запачканной одежде. Бог принимает грешников, но Он принимает их на основании искупления, которое мы имеем во Христе. Теперь прочтем стихи 11 и 12. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые, веруя долготерпением, наследуют обетование». Друзья мои, мы нуждаемся в этой совершенной уверенности, в надежде до конца. И Бог дал нам множество обетований, которые исполнятся, если мы сохраняем верность Ему. Прочтем стихи с 13 по 15. «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря, «Истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное». Как вы знаете, когда кто-то произносит клятву, он клянется чем-то большим, чем он сам. Но поскольку нет ничего выше Бога, Бог клянется самим собой. Бог обещал Аврааму многочисленное потомство, и здесь мы видим нечто поистине замечательное. Авраам терпеливо ожидал исполнения данного обетования, и новая уверенность пришла к нему в результате его доверия Богу. Когда вы доверяете Христу, выходите с Ним. Вы возрастаете в Его благодати и познании через изучение Его Слова. И это наделяет вас такой уверенностью, поколебать которую попросту невозможно. Прочтем стихи с 16 по 18. «Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверении оканчивает всякий спор их. Посему и Бог,
желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впоследству клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Когда человек подтверждает свои слова клятвой, это оканчивает всякие споры. А когда Бог обещает что-то, ему не нужно произносить клятву, и тем не менее он произносит ее, чтобы подчеркнуть, насколько незыблемым и непреложным будет его обещание. О каких двух непреложных вещах говорит здесь автор? Бог обещал Аврааму потомство, столь же многочисленное, сколь многочисленны звезды на небе. А позднее он подтвердил свое обещание клятвой. Бог подтвердил свое неизменное слово обетования вторым непоколебимым действием, своей клятвой. Эти два нерушимых действия Бога дали Аврааму поддержку и уверенность. А какие две непреложные истины есть у нас с вами сегодня? По сравнению с Авраамом, у нас есть гораздо более щедрое откровение Божьей любви, а именно дар его сына, смерть и воскресение Христа, а также его вознесение и ходатайствование за нас, являются сегодня двумя непоколебимыми истинами. Эти четыре великих факта дают нам уверенность и обеспечивают нам настоящее убежище, в котором мы можем укрыться и найти покой. И это напоминает нам знаменитые города-убежища, которые Бог дал детям Израиля в ветхозаветные времена. Каждый из этих городов-укрытий являлся образом Христа, защищающего грешника от смерти. Эти города являлись удивительным проявлением милости Бога для человека, который по неосторожности был виновен в гибели ближнего. Иногда у погибшего оставался брат, который жаждал мести. Поэтому виновный должен был укрыться в таком городе-убежище, где ему была гарантирована защита, а его делу — справедливый суд. Однако он должен был оставаться в этом городе до самой смерти первосвященника. И все это являет нам с вами сегодня замечательную картину спасения во Христе, который является нашим убежищем. Друзья мои, я уже предстал перед судом, и суд признал меня виновным. Я был грешником, а наказание, которое было вынесено мне, представляло собой смерть. Однако оно уже было исполнено. Христос понес это наказание за меня, и поскольку Он умер вместо меня, я теперь свободен. Я был избавлен от наказания за грех, и мне никогда не придется вновь держать ответ за былые деяния. Теперь я свободен, чтобы служить Ему. Сейчас у меня есть первосвященник, воскресший Спаситель, к которому я могу пойти. Апостол Павел написал в первом послании к Коринфянам, что все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Первосвященник Мелхиседек тоже являлся именно таким образом Христа. В Писании могли быть описаны миллионы различных событий, но Бог решил донести до нас именно эти, потому что они дают нам возможность возрастать в нашем понимании Спасителя и в наших взаимоотношениях с Ним. И все это для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее, за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека, как сказано в двух последних стихах этой главы. Когда Христос вознесся на небеса, Он занял положение первосвященника, Он вошел за завесу. Христос, как первосвященник, вошел в храм на небесах, символом которого была земная скиния. Он прошел за завесу, в святое святых, в место пребывания самого Бога
и принес туда свою кровь. А затем он воссел одесную престола величия на высоте. В этом заключено еще одно отличие между священством Аарона и священством Господа Иисуса. Старый Аарон был вынужден постоянно делать что-то, не имея возможности сесть и отдохнуть. Но у нас с вами есть истинный первосвященник. Он вошел в святилище и воссел там, совершив до конца наше искупление. Причем он вошел туда как предтеча, что означает, что за ним последуют другие. И все это для нашей души есть как бы якорь, безопасный и крепкий. У нас есть более крепкая поддержка, нежели была у Авраама в его время, потому что первосвященник предварил нас, войдя к Богу, и сегодня он находится там и ходатайствует за нас. Итак, пусть осознание этого придает вам сил и уверенности в вашей христианской жизни. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.